0: ебачу ты, я Майкл Бебе. Ебачу, ебачу, ебачу, ебачу, ебачу.
1: Ik hoop dan niet meer de last.